Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: хочется чего-нибудь вкусного.
1: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
0: Все.
1: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
0: Стритфуд?
1: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
0: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
1: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
0: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Испорчу вашу борозду. С уважением, старый конь.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте. Да, потрясающая пятница. Вот мы, как мы ее ждали, и наконец-то дождались.
1: Добро пожаловать в финальный рабочий день недели. Будем его, как всегда, делать еще ярче, еще интереснее и еще веселее в нашей приятной компании. Русские перцы уже проснулись и готовы разбудить весь остров.
0: Более того, нам даже прилетели смски на номер 49-105-7 в 6 часов 16 минут и говорят: можете поздравлять, уже ждут.
1: Кто-то просыпается раньше нас.
0: Сейчас придем. Илья, дождитесь нас. Мы только вот зарулили, так сказать, в студию для того, чтобы, конечно же, поздравить именно вас. И вообще, друзья, пользуйтесь такой классной возможностью совершенно бесплатно. Отправляйте смс-ку на номер 49-105-7, и будет вашим именинникам счастье.
1: А мы, в свою очередь, конечно же, будем присоединяться к этим поздравлениям. С удовольствием передадим ваши строки, ну и пошумим на весь остров.
0: О, да, мы умеем. Мы просто шумные ребята. Те самые соседи, которые вечно включают музыку громко, смеются, разговорчики ведут и спать не дают.
1: Да, такое чувство, как будто стенки-то и не было никакой совершенно. И знаешь, всегда так вот стоишь у себя там в комнате и думаешь: туда хочу, там хорошо, весело.
0: Самое главное, а мы-то никуда не переедем. Та-та-та-та-та, мы постояльцы. А не так, что вот эти шумные туристы приехали, нагалдели, нашумели и все, и исчезли. А вот так вот. Так что принимайте, любите и будьте с нами на одной волне. 99FM, Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айя-Напа.
1: А еще мы никуда не денемся из ваших приемников 3 часа, потому что 3 часа у нас впереди. Очень хороший план, кстати. Мы много новостей приготовили, как всегда. Ну и, конечно же, подарки и поздравления. Да и просто ваши комментарии, которые мы ждем на номер 49-105-7.
0: Все, мы договорились? Ну, поехали.
1: Просыпаемся!
0: Эй-хей!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко по гороскопам. Давайте расскажем, что же звезды нам пророчат. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня ваша энергия может быть направлена на то, что в итоге окажется не вашим делом. Проверьте, стоит ли оно того.
2: Вот так вот.
1: Аккуратнее, пожалуйста, и берегите себя.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День принесет необходимость быстро перестроиться под новые обстоятельства. Ваша гибкость поможет в будущем.
1: Да.
2: Вот так. Вот гибкий.
1: Да. Главное не сломаться. Все остальное пройдет.
2: Мостик.
1: Ага. Земные знаки. Тельцы, девы и козерожки. Вы можете получить важный совет от человека, который обычно молчит. То есть он молчал. А потом раз и как выдал. Говорит, это совет. Забирайте. Кстати, вам нужно будет прислушиваться к нему. Непонятно, к совету, к человеку. Ну, хотя в данном случае это одно и то же. В общем, аккуратнее и внимательнее, вернее. Внимательнее к тем молчунам. Вот не зря говорят, в тихом болоте, да, счастье водится. Вот примерно.
2: Но уже что-то думал, анализировал.
1: И выдал.
2: Знаки воды добрались и до вас, раки, скорпионы и рыбы. Вы почувствуете, как внутри рождается решение, которое давно назревало. Не торопите его, но и не игнорируйте.
1: Интересно, что-то...
2: Шевелится.
1: Что-то, да, рождается. Что-то интересное намечается. Классный гороскоп. По-моему, на этой неделе топовый. Спасибо, звезды. Ну, наконец-то. Мы так долго ждали хороших прогнозов. В преддверии выходных это идеалити.
2: Принимаем.
3: Правила три, важных слова одна.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень красиво, очень довольные перчики сейчас находятся в студии, потому что у нас есть такая возможность достучаться, дозвониться прекрасной имениннице дня сегодняшнего Олеся Му.
3: Доброе утро!
4: Доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Пишет нам. Доброе утро, перчики. Знаете, во сколько написали? В 5:30. Понимаете, насколько вас любят, а нас нет.
3: И не терпится вас поздравить.
2: Не жалко разбудить в такую рань. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу всеми любимую Олесю. От всей души хотим пожелать крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и гармонии.
3: Пусть каждый день приносит радость, вдохновение и приятные события, а рядом всегда будут люди, которые ценят, поддерживают и искренне радуются вашим успехам.
2: О, это очень важно, правда. Пусть в доме царят уют и благополучие, в сердце спокойствие и любовь, а работе все складывается легко и успешно. Желаю, чтобы мечты находили путь к исполнению, а жизнь дарила как можно больше светлых и счастливых моментов.
3: Оставайтесь такой же замечательной, доброй, мудрой и обаятельной женщиной. Пусть впереди ждет еще много прекрасных поводов для улыбок и гордости за себя.
4: Ой, мамочки, спасибо большое. Не смогу прям ничего ответить, вся в слезах.
3: А вы просто принимайте такие прекрасные слова, и с удовольствием мы также присоединяемся к этим поздравлениям.
2: И радуемся.
4: Спасибо большое, спасибо моим коллегам, я их очень люблю. Передайте им там.
2: Вот там передайте, я так и знала.
3: У меня на работе.
2: Я так и знала.
3: Вы передайте моим коллегам. Олеся, так и должно быть правильно. Вот уже на работе, да?
4: Хотелось,
3: чтобы все-таки
2: в кабинете. Ух ты, а кем вы работаете, Олесь, если позволите?
4: Я повар.
2: Олеся, давайте дружить.
4: Давайте.
2: А ну-ка,
4: всегда будем вам рады.
2: Расскажите, пожалуйста, какое блюдо у вас, как у профессионального повара, любимое?
4: Пельмени.
2: Пельмешки. Навеки.
3: Любовь навеки.
2: Олесь, дорогая, мы желаем вам самых прекрасных, замечательных моментов в вашем новом личном году. И пусть пельмешки будут самыми сочными
4: и вкусными.
3: И на весь остров вашу честь. С днем рождения!
4: Спасибо.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Самый острый перец истории.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Если только что присоединились, правильно сделали. У нас календарь на русском радио Кипр. Это означает, что прям по курсу и праздники дня сегодняшнего, и самые яркие события.
2: Подскажем, что же вам сегодня нужно отметить, а вы уже выбирайте из нашего списка.
1: Ну что, начнем? Та-да-да-дан! Друзья, именно сегодня, именно в эту пятницу, именно 19 июня, самый счастливый день в году.
2: Ура! Вот, ну здорово.
1: Счастье.
2: Когда есть день, который официально сказали, он самый счастливый. Ну, мне кажется, можно ощущать себя и так каждый день. Главное, вот такую установку себе поставить. Сегодня у меня будет самый счастливый день.
1: Ой, да.
2: Вот, но в эту пятницу можно без вздохов. Просто вот так сказали, что сегодня самый счастливый день. И пусть счастье будет с вами.
1: Прими мой вздох. Так надо! Я вот выдохнула, а потом и счастье придет. Так, Всемирный день неспешной прогулки. А мы вот много раз вам рассказываем о том, что надо гулять, надо ходить. Это очень сильно помогает разгружать мозг. Поэтому, ребятки, пожалуйста, не стесняемся. Проходим. Да? Плечики, ручки, ножки разминаем.
2: И наслаждаемся этим временем, которое вы проведете. Так, сегодня день бабочек. Я вот надеюсь, что это бабочек в животе. Ну, хотелось бы.
1: Ну, или просто бабочки, они прекрасные. Можно на них долго-долго смотреть. Ну, такие легкие, воздушные создания. Это ж придумали. Так, Всемирный день детского футбола. Сейчас буду рассказывать.
2: Ну, давай. Ты как... мать футболиста.
1: Да, как меня... На самом деле он уже переобулся и увлекся сын баскетболом. Вот, поэтому он теперь туда. Все силы. Но я ж, конечно, расскажу, как меня с трибун ребенок удалил. Потому что, видите ли, говорит, мама, ты когда приходишь, это ж невозможно. Ты за меня так болеешь, что как будто бы на поле играю только один я. Я говорю, конечно, только ты моя звезда. Говорит, мама, пожалуйста, остановись. Говорит, не надо. Говорит, пусть лучше папа приходит.
2: Да, Антонио, ты, конечно, играл сегодня очень хорошо, но команду победила мама. Они просто вот в какой-то момент засмущались и ушли. Ты такая болельщица, да?
1: Я фанатка своего сына, конечно. Билборды и оле, Антонио самый лучший. В итоге он меня удалил с трибуны, и вообще мне было запрещено появляться на любых его матчах.
2: Получается, такую красную карточку тебе показали, да?
1: Да, я считаю, что это несправедливо, ребята.
2: Впервые в истории, когда судья прям на поле так: родителю красная карточка, пожалуйста, Ирина Павловна, выйдите.
1: Серьезно, слишком, говорит, активная, говорит, слишком ты за меня болеешь, уходи, не надо меня смущать. И вообще, говорит, мам, ну там же другие парни играют, ну что ты делаешь, ну то-то-то. А я считаю, что надо поддерживать своего ребенка, вот, потому что хочется. А мне же, знаешь, как весело в этот момент. Я же за него болею, я как будто бы с ним бегу, я как будто бы вот уже прям вот забиваю, как будто бы это мой гол. Ну а с другой стороны, я-то его из своего тела создала. Это
2: все правильно.
1: Значит, это мой гол.
2: Мне вообще кажется, знаешь, детский футбол вот самый такой азартный, самый яркий, потому что там действительно родители, которые болеют, переживают вот за свое чадо, которое бегает по полю. Ну и, конечно же, там тоже такие баталии. Поэтому всем, кто занимается футболом, всем, да вообще просто ребятам, которые занимаются спортом, передаем большой привет.
1: Я считаю, что надо организовывать тогда отдельную трибуну для активных родителей.
2: Угу.
1: Ну а что?
2: Она и обычно и есть такая.
1: Да?
2: Вот, вне поля.
1: На другом стадионе.
2: На парковке там родители активно обсуждают, которые думают, ой, нет, я лучше туда не пойду. Ну, точно выгонят.
1: Так, что на сегодня еще интересного по праздникам? Да, увлеклись. Так, день мартини, ну это в прошлом.
2: День поцелуев в Великобритании.
1: А это в будущем. Да, и день шлепок это в настоящем. Потому что лето, море, пляж. Ребят, мы немножко заболтались, если честно. Вам события расскажем через пару мгновений. Дождитесь. Сыночка!

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь пройдемся по событиям дня сегодняшнего. Так, 240-й год до нашей эры.
2: Ух ты!
1: Вот туда отправим.
2: Прям так будем начинать.
1: Да, до нашей эры, представляешь? Впервые в мире была измерена окружность и радиус Земли. Вот чем люди занимались 2266 лет тому назад.
2: Ну да, задумались. А сколько-то, а? Давайте посчитаем. А как они это, вот, шашками?
1: Я не знаю.
2: Ну, все получилось, это самое главное. 1846 год, США, состоялся первый в мире бейсбольный матч.
1: Так, в 1862 году в США подписан закон об отмене рабства. Это, кстати, одна из последних стран, которая отменила рабство на планете. Удивительно, да? Но факт.
2: 1920 год, создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.
1: Плохо работает, я тебе скажу, честно.
2: Чрезвычайно.
1: Да. 1999 год. А, не, ну это твое. Давай, рассказывай про твой онлайн-шутер.
2: Да, да, да. 1999 год, появилась первая версия онлайн-шутера Counter-Strike. Все помнят, все знают. Ну и, кстати, довольно легендарная игра. Чемпионаты собирают большое количество участников. Ну и все знают, что там и призовые очень большие.
1: Ну и 2002 год. Путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Вот человек сел и полетел.
2: Да. Да. Кто-то там измерял 240-го года до нашей эры, да? А тут вот кто-то вот в 2000-х на шарике полетел.
1: Ну, проверял, правильно все сделали или как. В общем, друзья, такие у нас сегодня события. Я считаю, что ваши как раз-таки поводы для радости, они гораздо ярче. А посему приступим к дозвону. Мы же и Илью не разбудили еще. Пора.
2: Номер 49-105-7. Также ждем ваши СМС. Пишите.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот оно, тот самый момент, когда мы дозвонились Илье, и сейчас будем поздравлять на весь остров. Илья, здравствуйте. Илья.
3: Доброе утро.
4: Да, слушаю.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Еще разочек. Мы пришли поздравить вас. Вашу честь написал нам поздравительное смс Федор.
4: Да.
2: Да.
3: Все рассказал нам.
2: Да.
3: Вот. И написал прекрасные строки. Я хочу поздравить друга с сегодняшним днем рождения.
2: И пожелать ему многих лет жизни и кавказского долголетия. А?
4: Спасибо вам очень большое. Дай Бог здоровья вам тоже.
2: Спасибо большое. Так, нам написали, что вы работаете на маршруте. Что это за маршрут?
4: Ну, мы это delivery как посыльное хлеба, тонус. Развозим хлеб.
3: Хлеб развозите.
2: Вау. Ничего себе.
3: Вот. Так, свежий получается, да, Илья? Вот самый свежий, самый вкусный, еще тепленький, горяченький у вас, и вы развозите, правильно?
4: Конечно, да.
3: Ух
4: да,
3: ты,
4: да.
3: Не работа, а мечта.
2: А по всему острову или в каком-то городе?
4: По всему острову, да. Mm-hmm. Ну, у нас есть 5 машин, например, я делаю в Арнаке.
2: Mm-hmm.
3: Здорово.
2: Илья, ну, знаете, спасибо вам за хлеб.
3: От души, по-кавказски хочется сказать вам большое спасибо.
2: Ну и, конечно же, с днем рождения!
4: Спасибо вам.
2: Ура!

Вот так вот весело, легко и великолепно завершаем первый час утреннего шоу. Но не расстраивайтесь, все будет хорошо. Это во-первых, потому что далее в программе 2 часа.

0: ты волей-неволей начинаешь тоже мысленно поздравлять этого человека, да, с днем рождения, и ощущаешь вот это вот счастье, самое настоящее. А у нас сегодня Международный день счастья, да, самый счастливый день в году.
1: Вот, и создается такое настроение в унисон по всему нашему острову. Поэтому координаты, напоминаем еще раз, 49-105-7, наш смс-чат работает и принимает ваши поздравления.
0: Ну вот как будто бы у тебя друг родился, да, и ты его тоже поздравляешь. Ты его даже не знаешь, но это и не важно. А вот это состояние счастья, оно же, его же не подделать. Оно самое-самое, что не есть искреннее. Ох, вот в таком настрое будем двигаться дальше. А пока наш прекрасный кто? Правильно, он великий и могучий. Тот, кто знает самые последние новости к этому часу.
1: Кто же это?
0: Скажите, как его зовут? Кан! Та-та-та-та-та-та-тан!
1: Стан! Та-та-та-та-та-та-та-тин!
0: Та-ра-та-та-та-та-та! Кан, Стан, Тин, Столяров!
1: Не пропустите!

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные

0: новый и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр, Греция, Италия и Мальта ужесточают контроль границ. ТЭПАК выпустил первых магистров совместной программы с Китайским университетом. Кипр – единственная страна в Евросоюзе с абсолютно чистой водой для купания. Теперь подробнее. Кипр, Греция, Италия и Мальта договорились теснее координировать охрану внешних границ Евросоюза и борьбу с нелегальной миграцией. Министры, отвечающие за миграционную политику четырех средиземноморских стран, встретились 17 июня в Риме. Страны подчеркнули важность ускорения процедуры возвращения. Остальные средства республика будет получать поэтапно, по мере реализации согласованных проектов и выполнения условий программы. Подробности на сайте Лента Кипра. Утром 18 июня в Ларнаке 51-летний гражданин Греции, имеющий также кипрское гражданство, разбил лобовые стекла 5 автомобилей сотрудников служб социального обеспечения. После инцидента офис приостановил работу, а профсоюзы потребовали ввести минимальные меры безопасности. Нападавший арестован. Причиной его агрессии стали систематические отказы работников соцслужб найти мужчине жилье. Группа «Животные на Кипре» в сети Facebook и пространство «Артишок Гэллери» в Пафосе приглашают на большой благотворительный вечер в честь десятилетия паблика. Это не просто годы, а тысячи спасенных и вылеченных животных, а также сотни тысяч ответов на самые разные вопросы о домашних питомцах. В программе вечера знакомство с выставкой современного искусства «Однажды рядом», благотворительная распродажа игрушек ручной работы, картин, керамики и не только, награждение волонтеров, а также фуршет с игристом, живая музыка, лотерея и мастер-классы для детей и взрослых. Завтра, 20 июня, Пафос, Артишок Гэллери на улице Никодима Милана, 35. Начало в 18 часов. Вход свободный. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове переменная облачность. Местами возможно.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Продолжаем просыпаться. И сейчас будем рассказывать и напоминать о прекрасном фестивале, который проходит у нас на острове.
3: На правах рекламы.
4: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театра Риальто при поддержке медиаспонсора Русского радио Кипр приглашают
2: на Cyprus Contemporary Dance Fest. На самом деле остался только один показ. Все? Но, по крайней мере, его, если вдруг никуда не сходили, не пропускайте, потому как основная программа практически завершена. Через разнообразные хореографические подходы и художественные языки участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется ограничениям.
4: Каждая работа — это не просто соприкосновение с танцем. Это арт-вклад в диалог со зрителем о телесности, выносливости и трансформации.
2: Приглашаем всех на Cyprus Contemporary Dance Festival. Стоимость билета, кстати, на один показ всего 10 евро. Билеты можно найти в кассах по будням или онлайн в любой день на rialtointerticket.com.
4: А также есть бесплатный вход для школьников, студентов, военнослужащих, пенсионеров, людей с инвалидностью и профессионалов в области танца.
2: Ну что, темпа. 21 июня. Вот что у нас в фокусе внимания. Последний показ. Приглашаем всех и каждого. Кали Нил, Фернандо Мело и Хари Салминими. Финляндия! Первая совместная работа визуального художника Кали Нио и хореографа Фернандо Мело, основанная на тексте Хари Салминими, где время замедляется, а обращается вспять и останавливается через хореографическую лексику.
4: Постановка пробуждает осознание собственной временности. Музыку к постановке написал Самуэль Касминин, бразильский хореограф Фернандо Мело бросает вызов гравитации и времени.
2: А славянская танцовщица и кукловод Барбара Канс плюс итальянский танцовщик Луиджи Сардоне вместе со шведским танцовщиком, между прочим, он еще и акробат, Уинстоном Рейнольдсом, балансирует пространство между танцем, театром и акробатикой.
4: Движение исполнителей, эффект от декорации приближается к границам просто невозможного.
2: Друзья, пожалуйста, не пропускайте. Риальто, 21 июня, последнее мероприятие в рамках потрясающего фестиваля под названием Cyprus Contemporary Dance Fest. Мы хотим поблагодарить Риальто за...
4: Да.
2: Такую возможность. Международные работы. Англия, Франция, Греция, Кипр, Бельгия и вот еще осталось Финляндия могут поделиться своими творениями и привести такое искусство к нам на остров.
4: Мы как медиаспонсоры, а именно медиагруппа «Русская волна», «Русское радио Кипра», «Лента Кипра», «Монте-Карло», «Лимассол», обязательно всех приглашаем посетить вот сейчас уже финальный показ и завершить этот фестиваль также ярко в танце.
2: Угу, пусть ваше лето наполнится ярким эмоциями, ну а искусство будет вдохновлять на новые свершения. Возможно, какие-то инсайты в себе раскроете, и это тоже поможет вам чуточку, но приблизиться к своей мечте. Ведь когда у нас есть возможность вдохновляться, это самое настоящее богатство.
4: Не пропустите.
2: Да.
4: 21 июня еще раз приглашаем на финальный показ фестиваля.
2: В Риальто Лимассол. Добро пожаловать!

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня и полезной информации. С вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о питании детей. Есть родители, которые относятся к его организации для своих детей намного ответственнее, чем к своему рациону. Напрасно, потому что культура здорового питания складывается из пищевого поведения всей семьи и уж потом путем составления идеального меню для ребенка. Правильное питание улучшает остроту ума, память, поднимает настроение, способствует правильному росту и развитию организма, помогает поддерживать вес и обмен веществ. Вот основные принципы правильного питания. Каждый день на столе должны быть растительные продукты зеленого цвета. Пищу рекомендуется варить, запекать, готовить на пару. Важно учитывать аллергию и непереносимость тех или иных продуктов. Увы, сегодня многие дети делают свой выбор в пользу фастфуда, а родители не препятствуют. Ну, во-первых, фастфуд крайне вреден для здоровья, причем не только детей, но и взрослых. А во-вторых, на Кипре есть прекрасная альтернатива – сервис готовых завтраков и обедов для детей и взрослых. Milt's Food. Вот один из примеров детского меню от Milt's Food – сырники с медом или сметаной, сезонные ягоды или фрукты, порция салата с зеленью и куриные тефтели с пастой. Пальчики оближешь. И на десерт лайфхак. Чтобы ребенок полюбил чечевицу или запеканку, начните всей семьей с тестового меню от Milt's Food. Подробности на одноименной странице в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food заботится о вашем режиме и качестве питания.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Ну, конечно, можно показать всем, что ты мужчина, но, ей-богу, как-то неудобно.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: в музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Друзья, это снова мы и хотим сейчас начать рассказывать о том, чем мы будем заниматься в ближайшее время.
3: А именно раздавать подарки!
2: Да.
4: На правах рекламы.
2: У нас просто есть ваучеры в ресторан на 50 евро в Golden Monkey, между прочим, тот самый. А мы сейчас расскажем подробнее о самом месте. Ну и приготовьте, пожалуйста, свои смартфоны. Они вам очень пригодятся.
3: Хотите не просто поесть, а пережить гастрономическое событие? Добро пожаловать в Лимассол. Здесь готовы удивлять.
2: Откройте для себя Golden Monkey, тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower в San Rafael Resort. Мы туда вот как раз-таки все лето будем вас приглашать.
3: Богатое меню, новое блюдо, искусственно приготовленное по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
2: Да, кстати, это особое искусство, поэтому, друзья, приглашаем. Golden Monkey – это всегда безупречный сервис и незабываемое гастропутешествие.
3: Выбирайте рассадку, допустим, в элегантном зале внутри ресторана или на уютной открытой террасе.
2: В общем, так, как вам захочется, так вы время и проведете. Заведение, кстати, в том числе поддерживает любой формат. Корпоративные мероприятия, летний корпоратив.
3: Классно.
2: Добро пожаловать.
3: Да, друзья, коллеги, мы с вами собираемся в Таиланд.
2: Ага.
3: Да, представляешь?
2: Да. Официальные торжества, какие-то особые события, может быть, романтический, тихий, уютный ужин с близкими, день рождения хотите отметить, да, но вот немножечко в другом, да, стиле. Приглашаем Golden Monkey. San Rafael — очень простая локация и, правда, очень атмосферное место. У нас в том числе есть и визуальный контент в социальных сетях, можно подсмотреть, если вдруг еще не были, если вдруг еще не попали.
3: Ну и вообще, тайская кухня — это всегда про изысканность, что-то такое особенное, очень яркие вкусы, там где-то острота, где-то сладость. Вот, это всегда удивляет. Ну и, конечно же, красота, потому что вот разнообразие продуктов, которые используются в тайской кухне, ну, это действительно гастрономическое путешествие.
2: Golden Monkey. Таиланд ближе, чем вы думаете. Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai, либо в Facebook Golden Monkey Thai Restaurant. Ну и, конечно же, просто приходите, бронируйте свои места. И будет вам счастье.
3: Ну а мы сегодня отдадим ваучер на 50 евро тому, кто справится с нашим рецептом.
1: Съешь меня.
2: А мы продолжаем кулинарить и создавать рецепты, которых не было никогда, и вот опять. Значит, в нашем рецепте, естественно, это будет тайская кухня.
3: Да, да, мы готовим именно тайские блюда.
2: Чтобы, так сказать, немножечко прокачать вот этот голод, да, и настроить вас на саму атмосферу. Но даже в этом рецепте все равно мы добавляем что-то, ну, такое, скажем, интересненькое. Вот вам как раз-таки нужно догадаться, какой ингредиент лишний, и если у вас это получится, то напишите, пожалуйста, на номер 49-105-7.
3: Кто самый первый и быстро, конечно же, справится с заданием, тот получит ваучер на 50 евро в Golden Monkey. Сегодня мы будем готовить очень такое известное тайское блюдо, клейкий рис из манго. Называется он кхао мамуанг.
2: Кхао.
3: Да, кхао мамуанг.
2: Ага.
3: Вот это, кхао, на выдохе.
2: Да, да,
3: это
2: да.
3: От удовольствия.
2: Ага. Это, наверное, там просто спайси, не?
3: Нет, кстати.
2: А-а-а.
3: Вот, ну, сейчас рецепт расскажем, а вы уже, конечно, обязательно догадайтесь, что с ним не так. Кокосовый орех, манго, сахарный носок, рис, молоко, соль.
2: Все, полетели смски. 49-105-7.
4: Ресторан Golden Monkey в отеле San Rafael. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.
1: Забаву представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля San Rafael. Золото вкуса в каждом новом блюде.
2: Ой, ну как вкусно!
3: Я вот под эту музыку всегда представляю себе, что я вот где-то
2: на массаже.
3: Да, ну, либо просто в Таиланде, у меня палочки в руках, и я вот что-то вкусненькое пытаюсь выхватить.
2: Ладно, ты не на массаже, я знаю, где-то, но я не буду рассказывать. А, да, у нас есть победительница прекрасная, молниеносно справилась с нашим заданием, хотя это сделали абсолютно все, вы
3: да.
2: У нас умнички.
3: Большое количество смс прилетело нам на номер 49-105-7.
2: Никто не ошибся, но Ксения взяла и победила. Доброе утро!
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ксения, вы голодны?
4: Конечно, еще не завтракала.
2: Прекрасно.
4: Сейчас на пробежку пойду.
2: Прекрасно.
3: Вот он, тот самый стимул быстро написать смс.
2: Мотиватор, да. Ваучеры в ресторан на 50 евро мы вам будем торжественно вручать сразу же после того, как вы огласите, что в нашем рецепте было не так.
4: Сахарный носок.
3: Да, абсолютно верно.
2: Ну, так тоже бывает в жизни, да?
4: Ага.
3: А как вы думаете, что мы заменили?
4: Честно, даже не знаю. Я в тайской кухне не сильно.
3: Ну, смотрите, носок, созвучно. Вот сахарный.
2: Песок.
3: Ну, песок же.
4: Песок.
2: Тот самый, да. Просто решили, что ладненько. Давайте немножко поиграемся с этим словом, и будет всем счастье. В общем, вы умничка большая. Мы вам вручаем тот самый ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро. Может быть, уже бывали?
4: Нет, еще не была.
2: Ой, ну тогда...
4: Вот будет возможность посетить с мужем.
2: Да. О, красота! Мы желаем вам приятного ужина. Вот, кстати, там можно еще и торжества отмечать, дни рождения, всевозможные красивые даты. В общем, приглашаем вас искренне. По адресу The Tower of San Rafael Resort.
4: Отлично, спасибо огромное. Всего вам хорошего настроения. Пока-пока.
2: Друзья, ну а вы не расстраивайтесь, пожалуйста. Если в этот раз не получилось, получится обязательно в следующий раз, потому что все лето мы будем вас отправлять в Golden Monkey. Правда, очень хорошее, классное место, достойное вашего внимания. Тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower San Rafael Resort.
3: Golden Monkey. Таиланд ближе, чем вы думаете. Достаточно просто заказать столик для того, чтобы уже оказаться в этой уютнейшей атмосфере, либо на террасе, либо в просторном зале и насладиться тайской кухней.
2: Не тот самый случай, когда вы не просто поесть отправляетесь, хотя и это тоже важно, а пережить гастрономическое событие, то после чего и мурашки по коже, и настроение поднимается, ну и вообще получите вот эту вот атмосферу от суперсервиса в San Rafael Resort, очень сильная команда, мы вам искренне рекомендуем.
3: Хотите больше подробностей, подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai, либо в Facebook Golden Monkey Thai. Все просто.
2: Нам тоже надо туда будет наведываться обязательно, потому что место шикарное. Друзья, рекомендацион.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле San Rafael. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: четвертое место.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Третье место. Второе место.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с долечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
6: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
7: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
8: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А теперь мы торжественно приветствуем прекрасную именинницу дня сегодняшнего по имени Инна. Инна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Тут такое трогательное сообщение прилетело, ваша честь. Пишет нам: поздравьте, пожалуйста, мою подругу Ину с днем рождения. Пожелаем ей здоровья, мира, уюта, тепла в доме.
4: Исполнение всех мечт и желаний. Она прекрасная супруга, она великолепная мама двух близнецов, она фантастическая бабуля.
2: Да, мы знаем и об этом. Оказывается, внучок у вас тоже недалеко родился, подарочек такой, 21 июня. Годик будет, и родился он как подарок, да, на юбилей.
4: Она растворилась, конечно же, в нем, как настоящая бабушка. Она необыкновенная.
2: Инусик, я люблю тебя. Долгих лет от Натальи и Никиты.
4: У-ху!
2: Класс!
4: Это все вам, Инна, принимайте. Вот такие замечательные строки и поздравления.
2: Так, рассказывайте, как отмечать будем. Громко, весело, великолепно, так, чтобы слышал весь остров.
3: Можно?
2: Отлично.
4: Вот, план хороший.
2: Тогда, дорогая наша Инна, присоединяемся, конечно, к Наталье и к Никите, но от всей команды Русского радио отдельно пожелаем вам счастья, вот этого позитива, этой доброты душевной, которая чувствуется даже по ту сторону приемника. Мы очень хотим, чтобы у вас всегда было все хорошо.
4: Пусть вас продолжают радовать дети, любимые внуки, ну и вы их тоже, конечно же, обязательно вот... Радуйте, нянчите.
2: А теперь вот очень громко, как и договорились, чтобы услышали во всех городах и весях нашего прекрасного острова. И на...
4: С днем рождения!

0: Кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: На русском радио.
3: Ну а сейчас немножечко обсудим очень такую актуальную тему, как японское долголетие. Да, тут журнал Vogue провели исследование. Оказалось, что живут-то японцы дольше 85 лет. И они записали те самые привычки жителей страны восходящего солнца, которые позволяют им так долго и, самое главное, благополучно, да, проживать свои лучшие годы.
4: Отлично, спасибо им за это. Так, записываем.
3: Да, значит, основа японского долголетия – не переедать, нормально спать, двигаться и не превращать каждый день в гонку. А сейчас подробности. Есть до 80% сытости. Японский принцип, вот очень смешно звучит, «хара-хачи-бу». То есть хочешь, но бо нельзя.
4: Бо.
3: Вот, останавливаемся до состояния, я сейчас лопну.
4: Так.
3: Едим медленно, без телефона, чтобы мозг как раз-таки успел понять, что желудок уже полный. Угу. Вы знаете, что информация
4: и
3: доходит
4: что
3: позже.
4: Сыт.
3: И
4: да.
3: Хватит. Да, вставать пораньше. Не ради продуктивности, а чтобы спокойно начать день. Поймать солнечный свет, насладиться погодой, да, а не залетать на работу на стрессе и... Погнали. Пить зеленый чай тоже, потому что в нем есть антиоксиданты и тианин, которые поддерживают сердце, клетки и помогают голове работать спокойнее. Есть нормальный завтрак, это следующий принцип. Рыба, рис, овощи дают ровную энергию без сахарных качелей до обеда, поэтому только так и начинайте свой день. Ну и спать в прохладе и важно на жесткой поверхности.
4: Так.
3: Да, потому что тогда лучше держится спина, а прохладная темная комната помогает глубже спать и повышает вот как раз-таки вот этот период восстановления, в рамках которого организм заряжается и полон сил. Поэтому, ребят, принимаем эту восточную мудрость и начинаем встраивать в свою повседневную рутину.
4: Очень хорошие рекомендации. Вот абсолютно вот с каждым пунктом согласен. Спать на жестком, ну, так себе, конечно, но, опять же, это все ради здоровья.
3: А у тебя какой матрас?
4: Такой. Полужесткий, знаешь, что релакс называется.
3: Ага,
4: ну, то есть
3: все.
4: Такая средней жесткости и мягкости.
3: Ну,
4: где-то посерединке.
3: Ну, пол есть дома.
4: А пол это вот я понимаю, когда уже жена выгоняет туда. Вот ты японец, иди, спи там.
3: Ты понимаешь, она заботится о твоем здоровье. Так что не сопротивляйся, прими это. И благодари ее за это. Потому что надо, оказывается, вот на жестком все-таки спать. Ну, я не думаю, что совсем имеется в виду жесткая поверхность, чтобы тебе было неудобно.
4: Ну, конечно, да.
3: Но такая хорошая, мощная поддержка, это важно.
4: Ну, а вот еще, кстати, в Америке одна замечательная жительница, ей исполнилось 109 лет, она тоже поделилась, кстати, секретами долголетия. Главное, это много ходить и избегать фастфуда. Вот, и тогда действительно вот можно будет прожить до 100 лет.
3: Ну, в Америке это тяжело.
4: Вот-вот, да. Но Сара заявляет о том, что действительно вот ей это помогло прекрасно себя чувствовать для того, чтобы отпраздновать такой замечательный день рождения.
3: Да, друзья, вносим полезные привычки, высыпаемся, встаем пораньше, да, выделяем то самое время для себя с утра пораньше. И тогда ваши прекрасные... Ведь на самом деле тут же задача не только долго прожить, но и классно функционировать. И вот как раз-таки, мне кажется, эти базовые вещи, они в этом очень сильно помогут. Спасибо японцам за то, что и поделились секретом вместе с нами.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» Радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Перцы необычные, живые, энергичные.
6: Всеми обожаемые, многоуважаемые.
7: Русские перцы на русском радио.
8: Друзья, мы к вам с пушистыми новостями, ведь счастье бывает таким замечательным, нежным и прекрасным, и часто за ним не нужно далеко отправляться. Оно здесь, на острове.
9: На правах рекламы.
10: Артишок Гэллери в Пафосе и группа Facebook «Животные на Кипре» приглашают на большой благотворительный вечер в честь десятилетия паблика и выставку современного искусства «Однажды рядом».
8: Сама выставка пройдет с 20 июня по 5 июля включительно. 10 лет, тысячи спасенных и вылеченных животных, сотни тысяч ответов на самые разные вопросы, от бытовых до очень серьезных.
10: Волонтеры этой группы всегда включаются по максимуму и ищут решения. А кроме того, они делают счастливыми не только животных, находя им дома, подбирая лечение, доставляя корм и обеспечивая уход, но и людей. Ведь благодаря им многие обрели четвероногого друга, и в их домах поселилось тепло.
8: Мы хотим пригласить вас в Пафос. Приходите на Никодиму Милана, 35, 20 июня, начало в 6 часов вечера. В точку соединения благотворительности и искусства. Это будет большой и очень красивый, праздничный, незабываемый вечер.
10: Подробности в Instagram art.shock, ну а также у нас russianradio.cy. Заходите, обязательно вы найдете пост и узнаете о программе этого прекрасного, замечательного праздника добра.
8: Да уже завтра, между прочим, 6 часов вечера. Всем быть приглашаем очень искренне. Ну а мы на этом будем завершать второй час утреннего шоу «Русские перцы» и двигаться дальше прямо по курсу Костя Столяров и его выпуска новостей. А мы, пожалуй, еще разочек напомним, что у вас есть такая возможность поздравить своих родных и близких с днем рождения. Для этого всего лишь напишите нам на номер 49-105-7 контакты и поздравления для ваших близких и дорогих вам людей.
10: Вернемся через мгновение. Оставайтесь с нами. Это утреннее шоу «Русские перцы».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр получил первый транш по программе SAFE – 177 миллионов евро на оборону. В Ларнаке мужчина разбил 5 лобовых стекол машин соцработников. Группа «Животные на Кипре» приглашает на большой благотворительный вечер в честь своего десятилетия. Теперь подробнее. Евросоюз перечислил Кипру первый транш по оборонной программе SAFE – 15% от выделенного кредита почти на 1 миллиард 200 миллионов евро. Авансовый платеж составил 177 миллионов 200 тысяч. Он пойдет на закупку вооружений и развитие оборонных возможностей страны. Остальные средства республика будет получать поэтапно по мере реализации согласованных проектов и выполнения условий программы. Подробности на сайте Лента Кипра. Утром 18 июня в Ларнаке 51-летний гражданин Греции, имеющий также кипрское гражданство, разбил лобовые стекла 5 автомобилей сотрудников служб социального обеспечения. После инцидента офис приостановил работу, а профсоюзы потребовали ввести минимальные меры безопасности. Нападавший арестован. Причиной его агрессии стали систематические отказы работников соцслужб найти мужчине жилье. Группа «Животные на Кипре» в сети Facebook и пространство «Артишок Гэллери» в Пафосе приглашают на большой благотворительный вечер в честь десятилетия паблика. Это не просто годы, а тысячи спасенных и вылеченных животных, а также сотни тысяч ответов на самые разные вопросы о домашних питомцах. В программе вечера знакомство с выставкой современного искусства «Однажды рядом», благотворительная распродажа игрушек ручной работы, картин, керамики и не только, награждение волонтеров, а также фуршет с игристом, живая музыка, лотерея и мастер-классы для детей и взрослых. Завтра, 20 июня, Пафос, Артишок Гэллери на улице Никодима Милана, 35. Начало в 18 часов. Вход свободный. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове переменная облачность, местами возможны осадки. Скорость ветра составляет 3-5 метров в секунду. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит в среднем плюс 27 градусов, в Никосии будет до плюс 30, а в Тродосе до плюс 21. Морская вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до 24,5 градуса. В наступающие выходные температура будет плавно расти, вероятность осадков составит 30%. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, это снова мы. Очень доброе утро. Всем привет и добро пожаловать на единой частоте 99 FM. Звучит прекрасное утро. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанапа. Всем калимерушка.
3: И главное, самая приятная новость сегодня – пятница, друзья. Завершаем рабочую неделю, отправляемся в выходные. У вас есть еще вот целый час провести это время вместе с нами. Напоминаем про номер 49-105-7. Он принимает сегодня и комментарии ваши, как всегда, и главное, поздравления именинникам.
2: Веселимся, бодримся, просыпаемся. Так, новость забавная. Ты вот ко мне все время приходишь с вопросом: Ира, когда ты заведешь кота?
3: Когда? Кота.
2: Ага.
3: Кота.
2: А американцы массово заводят голубей вместо кошек. Да. Так. Представляешь, новый тренд. По данным New York Post, особенно быстро тренд начинает набирать популярность среди девушек. Владелицы птиц рассказывают, что голуби умнее и ласковее, чем многие думают. Одни берут питомца на фестивале, где те спокойно сидят на плече, да, другие делают с ними зарядку и даже устраивают домашние спа-процедуры. Ну, вот этот клювик намазать, да? Любители голубей подчеркивают, что это не игрушка и не модный аксессуар. Птицам тоже нужен регулярный уход, внимание, подходящие условия для жизни. Это значит, тогда надо пентхаус и руфгарден.
3: Однозначно. А вот чтобы ему там было комфортно.
2: Дорого.
3: И клининг постоянный.
2: Да-да-да.
3: Там, как бы, мы все знаем.
2: Вот. И говорят, что, вы знаете, на самом деле гораздо комфортнее, чем с кошкой либо с собакой.
3: Ира, когда голубь будет у тебя жить?
2: Можно отправлять и это,
3: письма. Кстати, да, пусть работает, абсолютно верно. Зачем Wi-Fi? У меня есть голубь.
2: А еще научить его, да, какие-нибудь интересные вещи там на улице.
3: Парковку освобождать, знаешь, как он умеет? Вот занимает кто-нибудь твое любимое место, ты ему просто указываешь и говоришь: вот на эту машинку.
2: Нет, там своя парковка. Отдельная.
3: И все, к примеру. А я, знаешь, понимаю, почему здесь вот еще одна новость появилась, потому что объятие с кошками только ухудшает самочувствие при стрессе. Только представьте себе.
2: Я слышала об этом, но не верю.
3: Да, к такому выводу пришли ученые. Дело в том, что взаимодействие с кошками обычно пассивное. Вот о чем и говорят эти девушки. Вот, вы ее обнимаете, она лежит как плюшевый мешок. И все. И практически не реагирует, в отличие от собак, которые активно отвечают на ласку. Ну, либо голуби, о которых мы только что рассказали. Из-за этого человек в стрессе, к примеру, может почувствовать себя еще более одиноким. У тебя вроде бы есть питомец, ты его вот жмякаешь, а отдачи нету никакой.
2: Ну, я думаю, что кошки тоже, конечно, бывают разными, но в целом и в общем они такие существа сами себе на уме. То есть ты у них живешь в квартире, а не наоборот.
3: Да.
2: Они тебя разрешают.
3: Как у нас шутка есть, да, о том, что на нашей чистоте, о том, что я всегда доказываю своему коту, что это моя квартира, а не его.
2: Да. Вот эти все разборки бесконечные. Поэтому, если вдруг, кстати, вы сейчас находитесь в том состоянии, что задумываетесь, кого бы завести, заведите лучше хороших соседей. Я думаю, что...
3: С ними можно тоже и повеселиться.
2: Не, ну а что, они у себя на территории, да?
3: Да.
2: Класс, их и кормить не надо. Надеюсь.
3: И убирать, кстати, за ними тоже не нужно.
2: Это очень надеюсь. Вот. Ну, ладно, друзья. Все это, конечно, шутки. Если вам вы в поисках питомца, то вот, пожалуйста, рассмотрите все возможные варианты. Нравятся кошки — значит, кошки. Нравятся собаки — пожалуйста, будьте готовы к пробежкам с утра пораньше. Ну, а вот, пожалуйста, еще одна альтернатива в виде голубя, который сам прилетит, сам улетит. Красота.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Как и в века алхимиков, которые искали идеальную формулу эликсира молодости, вопрос продления красоты актуален и сегодня. Но в отличие от сложных манипуляций с лицом и телом в древности, нам повезло. Наличие салонов, специалистов и процедур позволяет выбрать идеальное сочетание и в краткий срок добиться результата. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает обратить внимание на технологию Glow Flow. Это 7 потрясающих эффектов от одной световой процедуры. Омоложение, устранение пигментации, удаление сосудистых патологий, осветление, подтяжка кожи, улучшение овала лица и сужение пор. Мощный инфракрасный лифтинг в сочетании с терапией кожи импульсным светом. Без преувеличения. Это настоящая магия. Попробуйте, записавшись на консультацию к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy. Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Ну, конечно, можно показать всем, что ты мужчина, но, ей-богу, как-то неудобно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Ира, сегодня действительно самый счастливый день в году.
2: Давай.
1: Вот ты меня часто спрашивала, ты вот участвуешь в марафонах, полумарафонах, ты бегаешь, вот когда ты
2: что
1: уже...
2: Что ты рассказываешь неправду, я забеги делаю.
1: Забеги.
2: 5 километров,
1: да. Для меня это уже марафон. Марафон, Ира, 5 километров. Что это вообще? Какая-то нереальная цифра. Вот, я тоже нашел забег, в котором хочу поучаствовать. И почему самый счастливый день? Потому что сегодня уже можно, кстати, зарегистрироваться на этот забег.
2: Ой, ну
1: удиви меня. В Италии состоится тирамису-забег.
2: Слушай, ну вообще, конечно, Италия такая прекрасная страна, я ее обожаю.
1: А тирамису там просто невероятный десерт.
2: На вот Сан-Марко площади, там есть кафешка самая-самая аутентичная.
1: Так, рассказывай.
2: Да, и вот тирамису там как раз-таки очень, во-первых, по особому рецепту готовится, а во-вторых, это гордость Венеции. И они рассказывают вот всю историю, там обычно играет живая музыка, причем очень часто музыканты уточняют, из какой-то страны, и они правда знают огромное количество национального материала и начинают вот там... Я, конечно, сказала, что from Cyprus with love,
1: да.
2: Ну потому что я уже очень давно живу на острове, и, конечно, Кипр стал моей второй родиной. И что это сыграли? Правильно, сиртаки. Таран-тан-тан-тан. Пока я поедала тот самый десерт.
1: Это вкуснятина.
2: Тирамису.
1: А теперь представь просто неограниченное количество тирамису.
2: А, не, слипнется. Не-не-не.
1: Ну вот, для участников этого забега это будет такой приз, потому что на финише здесь действительно служит призом не медаль, а десерт без ограничения по порциям. Правда, есть вот ограничение в количестве участников. Только 1000 человек может принять участие в этом забеге, и уже говорят, что мест, ну, вот прям практически осталось совсем мало. Оказывается, в Италии проходит Кубок мира по тирамису.
2: Мирамису,
1: да. Это вот такой гастрономический такой турнир, где съезжается громадное количество поваров со всего мира и, естественно, соревнуются в том, как они приготовят тирамису. И в рамках этого кубка пройдет такой забег, который состоится 10 октября.
2: А что надо делать?
1: Бежать 6 километров.
2: Так.
1: Вот. И на финише вас ожидает большой стенд, где неограниченное количество тирамису. Причем каждый участник, обязательно каждый, кто вот добежит до финиша, сможет насладиться этим десертом без ограничений.
2: Не, ну все добегут, 6 километров, это небольшая дистанция. Вот марафон 40 плюс, да, вот это, конечно...
1: Ради тирамису. Ну, если только, знаешь, какие-то промежуточные станции. Для меня это через каждые 100 метров. Прошел, поел, прошел, поел, финиш. Да ладно, завтра приеду.
2: Спасибо.
1: 18 евро стоит участие. Можно зарегистрироваться уже прямо сейчас. Есть, ну, совсем чуть-чуть несколько мест.
2: А в каком городе? А,
1: так, вот сейчас точно найду.
2: Да, любопытно. Где же будет проходить этот забег?
1: Тревизо.
2: Угу.
1: Именно там.
2: Ну, отлично. Ну, то есть это Венеция, собственно говоря. Ну что, поехали?
1: Побежали!

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Учить греческий просто. Привет, ясо. Пока, ясо.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перцев слушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: Ира, я знаю, что тебя сделает счастливой. Шоколад.
3: Да. Ну, порадует, порадует.
2: Зная твою любовь к этому десерту, вот, видишь, я продолжаю все сладкое, сладкое, сладкое. Появился шоколад, ну, вот, внимание, толщиной всего 0,03 миллиметра. Представляешь? Ну,
3: ты жадина, я все поняла. Все, я ну, с тобой больше не дружу, уходи.
2: Я знаю, ты любишь так вот разные зеленые, там вот это, ты любишь попробовать какие-то
3: розовые.
2: Вот, розовые. Вот, на разработку.
3: Молочный самый любимый вот, шоколад.
2: Вот я тебе хочу предложить тебе попробовать новый японский.
3: Ага.
2: На разработку необычного десерта у кондитеров в Японии ушло около, кстати, полутора лет. В результате получилась настолько тонкая шоколадка, что она практически мгновенно тает на языке. Вот в чем ее главная изюминка. По задумке авторов, главной особенностью должна была стать именно текстура. Внешне сладость больше напоминает такую тонкую древесную кору, свернутую в небольшую трубочку. Вот, знаешь, вот каприз у нас есть прекрасный десерт на Кипре. Вот. Чем привычная шоколадка, вот она отличается очень сильно, потому что тоже такая, как трубочка. Попробовать гастрономическую новинку уже можно, потому что вот она уже поступила в продажу. Говорят, что ну просто тает за секунды.
3: Конечно.
2: И ты получаешь немыслимое удовольствие от этого шоколада.
3: Там очень тонкий-тонкий слой шоколада, а мне надо, другое надо, понимаешь? Мне нравится,
2: ну,
3: чтобы взял.
2: Ну, там трубочка, там можно много попробовать. 12 евро стоит всего лишь-то вот такая шоколадка.
3: Это дорого, кстати. Там же, наверное, сколько, грамма?
2: Да.
3: Два.
2: 0,03. Как и в миллиметрах, так и граммы там, наверное, такие же.
3: Боже мой. Но я согласна, когда тает во рту, это все прекрасно, но иногда хочется, вот, знаешь, вот вкусить, да, почувствовать, что этот шоколад твой, и он долго в тебе вот так вот растворяется. Вообще, на самом деле, зачем ты мне это рассказал? Я теперь хочу шоколадку.
2: Вот, хорошую, молочную, большую. Вот.
3: Да.
2: Я тоже сомнительно очень отношусь к этой новости, потому что, ну что такая маленькая шоколадка, ну кого ты бухгалтеру не занесешь. Вот, да вообще никуда не занесешь. Там же всегда от толщины, а если еще есть орехи и изюм, решается все. А тут какая-то вот там меньше миллиметра. Ну что это за шоколад?
3: Ну вот так вот. Вот пришел, говорит, знаю, как тебя порадовать. Сам такой, да, пошел искать нормальную версию.
2: Ну, а с другой стороны, а если много?
3: А если много? Согласна, неси.

0: Добавим русских перцев в греческий салат.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Ну, раз уж у нас такая беседа про еду, сладости пошла...
3: Ну, пятница, можно да. Сегодня немного себе уже и позволить пошалить.
2: Я нашла забавную новость. Парень из Германии уже 126 дней режет хлеб на камеру.
3: Так, без остановки?
2: С остановками. Изначально его целью было с первой попытки порезать хлеб так, чтобы каждая сторона минимально отличалась друг от друга.
3: Угу.
2: Максимально ровно, без так. изъянов. И он практически этого добился. То есть он нарезал кусочек, а потом измерял при помощи такого, знаешь, электронного прибора, сколько миллиметров, вернее, толщина.
3: Так.
2: И вот с одной стороны, с другой посерединке. Вот, парень продолжает свой путь, выбирает разные сорты хлеба, да, разные виды. Вот, и самая главная задача – максимальное отклонение сторон в 0,72 миллиметра. То есть это допустимая погрешность, ну, просто потому что тесто может быть по-другому, да, там, ну, в общем, это не от него зависит. Но он старается максимально ровно и четко. Что то в итоге получилось? Он уволился с работы, потому что этот контент стал набираться огромное количество просмотров. И все. Он на самом деле на заводе работал.
3: Так.
2: Ну, то есть хлебобулочном.
3: Угу.
2: Вот, потом решил, что...
3: Увидел аппарат, который нарезает, ну, есть же, да, да, вот, да, нарезанный да. хлеб сразу так. Я могу лучше,
2: да.
3: Вот я вот в этой борьбе с роботом буду побеждать.
2: И реально ушел с работы, снимает ролики, многие говорят, такой дзен ловим, но настолько отвлекает и как-то вот успокаивает, просто нарезка хлеба, ничего больше не происходит, вообще ничего. Там нет трэша, там нет ни харизмы, просто нож, хлеб, человек нарезает.
3: И парень сейчас зарабатывает, как я понимаю,
2: да,
3: вот на этих роликах,
2: говорит,
3: да?
2: Я еще что-нибудь... буду вот вам рассказывать.
3: Знаю, у меня столько всего впереди. Значит, хлеб, потом, смотрите, колбаса, сыр, помидор. О,
2: огурцы.
3: Вот и появился бутерброд. Просто парень будет такой идеальный нарезчик.
2: Вот, рассказывает о том, что снимает в свое удовольствие, по своему режиму, выкладывает ролики регулярно. Люди просто залипают на этих роликах и испытывают какое-то вот удивительное наслаждение от просмотра, что там ничего не происходит, но хлеб вроде как нарезан. Все точно так же перепроверяют, насколько вот точны показатели, да, получается, как это назвать-то, по толщине?
3: По
2: толщине, по толщине хлеба. Ты вот когда-нибудь стал бы таким заниматься?
3: Ну, нет.
2: Сколько времени?
3: Нарезал, да, а здесь вот 120 дней там, да, уже 126 дней человек нарезает
2: хлеб. Это просто 6.
3: Просто, знаешь, я всегда вот рад, когда люди находят себя, а это еще и начинает приносить какие-то плоды в виде финансового, да, такого благополучия. Ну, здорово, замечательно. Не похвастаешься, правда, что ты? Ты как, где работаешь? Ну, хлеб нарезаю. У себя просто дома на камеру. Вот, ну, а так здорово. Вот человек получает дзен, как я понимаю, да, что-то старается, пытается себе доказать. И люди при этом тоже находят в этом вот приятное время своего препровождения.
2: Ну, я не знаю, если вас это вдохновляет, друзья, то вот, пожалуйста. Ну, как по мне, немножечко странно. Интересно, так, вот если его в гости позвать и заставить нарезать хлеб для всех гостей, а? Справится с задачей? Будет ли так дотошно стараться и перепроверять каждый кусочек, чтобы соседу больше не достался?
3: А представляешь, это такое шоу-кичен. Теперь для вас выступает нарезатель хлеба.
2: Ой, класс.

0: Слушай бесплатно, тебе и мне приятно. На русском радио. Русские перцы.
1: Вот и все, друзья. Пятница. Утро завершается. Далее в программе Константин Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
2: И дневное шоу «Днем обо всем» с Яной Соболевой. В час дня делайте приемники погромче.
1: А вечером кипрская двадцатка. 6 до 7 вечера. Не пропустите самые жаркие хиты недели. В субботу тоже с 10 до 11 утра.
2: Хочется продолжать вот это А завтра выходные!
1: Калимарушка!

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: А знаете, почему разбитая тарелка к счастью? Потому что ее мыть потом не надо.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Пациенты переплачивают врачам из-за лимита количества направлений. Суд приговорил украинку к 20 месяцам тюрьмы за ложные данные при ввозе почти 8 миллионов евро. Турция объявила о новых учениях в Восточном Средиземноморье. Теперь подробнее. Жителям Кипра приходится откладывать визиты к врачам-специалистам или платить 25 евро вместо 6. Причина в том, что семейные врачи быстро исчерпывают месячный лимит направлений. Об этом заявила Федерация пациентов Кипра. В основу заявления легли результаты общенационального опроса о работе семейных врачей. Федерация требует срочно расширить лимит или принять другие меры, которые обеспечат пациентам беспрепятственный доступ к врачам-специалистам. Подробности на сайте Лента Кипра. Уголовный суд Ларнаки приговорил 32-летнюю гражданку Украины к 20 месяцам тюрьмы. Женщину признали виновной по 20 эпизодам предоставления таможне ложных сведений при ввозе на Кипр почти 8 миллионов евро наличными. Более тяжкое обвинение – отмывание денег, по которому грозило до 14 лет лишения свободы, суд снял еще в январе, не найдя доказательств преступного происхождения средств. Анкара проведет поисково-спасательные маневры с участием контингента непризнанной ТРСК с 22 по 26 июня. Учения пройдут в Восточном Средиземноморье, в воздушном пространстве, территориальных водах и на суше. В маневрах задействованы ВМС, ВВС и сухопутные силы Турции, а также береговая охрана и силовые структуры севера острова. И о погоде. На острове переменная облачность, местами возможны осадки. Скорость ветра составляет 3-5 метров в секунду. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит в среднем плюс 27 градусов, в Никосии будет до плюс 30, а в Тродосе до плюс 21. Морская вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до 24,5 градуса. В наступающие выходные температура будет плавно расти, вероятность осадков составит 30%. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97-97-1009. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97-88-9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
4: Самый надежный план – это да на месте разберемся.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Музыка солнца. Все будет лето.
7: Русское.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Пациенты переплачивают врачам из-за лимита количества направлений. Суд приговорил украинку к 20 месяцам тюрьмы за ложные данные при ввозе почти 8 миллионов евро. Турция объявила о новых учениях в Восточном Средиземноморье. Теперь подробнее. Жителям Кипра приходится откладывать визиты к врачам-специалистам или платить 25 евро вместо 6. Причина в том, что семейные врачи быстро исчерпывают месячный лимит направлений. Об этом заявила Федерация пациентов Кипра. В основу заявления легли результаты общенационального опроса о работе семейных врачей. Федерация требует срочно расширить лимит или принять другие меры, которые обеспечат пациентам беспрепятственный доступ к врачам-специалистам. Подробности на сайте Лента Кипра. Уголовный суд Ларнаки приговорил 32-летнюю гражданку Украины к 20 месяцам тюрьмы. Женщину признали виновной по 20 эпизодам предоставления таможни ложных сведений при ввозе на Кипр почти 8 миллионов евро наличными. Более тяжкое обвинение – отмывание денег, по которому грозило до 14 лет лишения свободы – суд снял еще в январе, не найдя доказательств преступного происхождения средств. Анкара проведет поисково-спасательные маневры с участием контингента непризнанной ТРСК с 22 по 26 июня. Учения пройдут в Восточном Средиземноморье, в воздушном пространстве, территориальных водах и на суше. В маневрах задействованы ВМС, ВВС и сухопутные силы Турции, а также береговая охрана и силовые структуры севера острова. И о погоде. На острове переменная облачность, местами возможны осадки. Скорость ветра составляет 3-5 метров в секунду. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит в среднем плюс 27 градусов, в Никосии будет до плюс 30, а в Тродосе до плюс 21. Морская вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до 24,5 градуса. В наступающие выходные температура будет плавно расти, вероятность осадков составит 30%. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Если ты самый умный и красивый в комнате, не совершай ошибку, не выходи из комнаты.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Когда я увидел, что угоняют машину соседа, я не растерялся. Я выбежал на улицу и припарковался на свободное место.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Если я вешу 100 килограмм, скажем, на Земле, то на Марсе это всего 38. Я не толстый, я просто не на той планете.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: И приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Друзья, подскажите, а как будет чихуахуа во множественном числе?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Открывается новая страница в нашей FM-книге. 99FM, здесь Яна Соболева. Всем привет и классного настроения! Сегодня значится на календаре самый счастливый день в году. Почему? Ну, будем разбираться, видимо, в течение часа. Скажите, таковой правдой является ваша реальность? Напишите на 49-105-7. Правда ли вы ощутили, что сегодня самый счастливый день в году? Интересно, как мы его проживаем, но запрограммировать себя так будет не лишним. Еще день наблюдения за облаками, и 47 лет отмечается Всемирный день неспешной прогулки. А вот здесь мы подтянем мнение специалистов. Врачи отмечают, что даже 30 минут ходьбы в день помогают укреплять сердце, улучшать кровообращение и снижать риск многих заболеваний. А психологи также рекомендуют регулярные прогулки, потому что во время ходьбы снижается уровень стресса, уменьшается тревожность, улучшается настроение и концентрация внимания. Особенно полезны прогулки на свежем воздухе, конечно же. А мы с вами живем здесь. И зеленые парки у нас, и насаждения, и море, конечно же. Вот вдоль всего этого гуляй не хочу. Можно даже и больше 30 минут. Исследования показывают, что движение помогает нашему мозгу вырабатывать гормоны счастья, эндорфины. А им благодаря человек чувствует себя более спокойным и энергичным. Специалисты также советуют гулять ежедневно. Вот независимо от возраста, забот, уровня физподготовки, даже коротенькая прогулка после работы или учебы всегда улучшит самочувствие и подарит заряд бодрости на весь день, а также улучшит ваш сон. Так что делаем прогулки частью своей жизни. Организм нам обязательно скажет спасибо. Ну, а еще не забываем, что общение доставляет удовольствие. Ну, конечно, если это люди позитивно настроенные и благоприятно расположенные к вам. Поэтому давайте-ка обмениваться хорошими тезисами. 49-105-7, напомню. А еще поздравлять именинников. Давайте-ка им дарить удивительные моменты, когда любимое радио звонит. И в эфире звучит голос того, кто принимает сегодня разного рода и разного формата подарки и поздравления. Отличный старт, мне кажется, поэтому давайте-ка поаукаем и попризываем все высшие силы, чтобы сегодня все было здорово. Ну а потом, как всегда, вытянем карту дня и полистаем календарь. Ляпис Трубецкой открывает этот час.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Сегодня, 19 июня, идет под флагом труда и материализации желаний. Что сегодня очень важно уяснить? Результаты будут, и действительно этот день можно назвать самым лучшим в году, если вы будете прилагать усердие. Трудимся! Что делаем? Я уже сказала. Совершаем финансовые операции, оплаты, покупки, продажи. Да, наконец-то можно делать покупки. Обучайтесь, совершенствуйте свои навыки, повышайте качество своей работы и фокусируйтесь на результатах. Добавлю сюда еще, что обязательно присваивайте себе все достижения, все, что вы сделали, пусть даже очень маленького, но классного. Остановитесь там и скажите себе: «Да, я молодец». Это поможет быть продуктивнее. Чего избегаем? Сегодня без высокоградусных напитков. И вы сразу скажете: как же, пятница? А вот так вот. Не надо. Не положено сегодня. Переедать тоже нет. Соблюдайте режим, закон. Пожалуйста, подписывайте кредитные и ипотечные договоры только если вы всю же информацию собрали, все уже поняли, во всем разобрались, и у вас не осталось ни одного лишнего вопроса. Иначе просто лучше отложить, перенести и не делать этого сегодня. Поведение отшельника тоже не подходит. Сегодня не нужно уходить в изоляцию. Наоборот, общайтесь, встречайтесь, разговаривайте и сделки какие-нибудь заключайте. Ну, а еще тотальный контроль и недоверие людям тоже ни к чему хорошему не приведет, поэтому если вы все это учтете, то, может быть, и карта срезонирует как-то по-особенному, потому что прямо сейчас время вытянуть таковую для того, чтобы наметить себе пунктирными линиями, а что же в конце этой пятницы сделать или не делать такого, чтобы она не омрачилась какими-нибудь тусклыми цветами.
2: Карта для старта.
1: И цветы нам нужны яркие, поэтому я предлагаю загадать, а что сделать для своего настроения. Например, тем более, что я уже листаю ленту новостей, есть что любопытное, интересное из мира настроения людского, как кто себя развлекает, почерпнуть. Итак, тяну сегодня левой рукой. И да, напомню, выложена карта будет очень скоро у нас в Инстаграм. Пожалуйста, заходите russianradio.cy, подписывайтесь, продавливайте лайкосы и забирайте себе всю пользу. Ну, я же говорила про цвета и цветы. Ну, вот как это работает? Карта очень яркая. Давно я, кстати, не вытягивала таких карт, где были бы вот столь прочерченные контрасты. Абсолютно радужные какие-то истории, сказочные. Мне сразу напоминают две фигуры. Сказку «Алиса в стране чудес» или «Чарли, шоколадная фабрика». Вот что-то оттуда. Короче, Джонни Депп, возможно, спиной стоит. Не знаю. Фигура в центре. Молодой человек с длинными волосами в котелке. Очень прикольная у него шляпа. Она сама фигура такая утонченная. И рядом с ним сидит черный кот. Чеширский или нет, непонятно, потому что тоже вид сзади. А вот впереди они стоят на такой дорожке, где есть вилка распутья. Направо пойдешь, на гриб нападешь. Ну, там грибы какие-то. А прямо чуть-чуть так левее возьмешь и прямо пойдешь. Там вдалеке, возможно, даже какой-то замок. Вокруг все очень классно, интересно. Ну, наверное, здесь все-таки не про психоделику. Нет, это сегодня нельзя. Да и вообще, мы против. Мы за то, чтобы всегда быть в сознании и все делать абсолютно отмеряя каждый шаг и присваивая себе ответственность за выборы. Итак, мне кажется, что данная картинка, которую вы можете посмотреть уже в Instagram, в сторис, заходите, она нам говорит о том, что, во-первых, в мире и вместе, в любом, всегда можно создать вокруг себя яркое, приятное пространство. Во-вторых, оно, конечно же, про яркие эмоции, это 100%. Про то, что у вас будет выбор какой-то или сегодня в пятницу, или в преддверии выходных. А выбор у вас точно будет, даже мы вам подкинем таковой. Русское радио Кипр всегда на страже того, что самое интересное, и, конечно, все не уместить в одну корзинку. А еще это фигура молодого человека, поэтому посмотрите на свои взаимоотношения с представителями вот этого пола мужеского. Да, если вы сам мужчина, то обратите внимание, может быть, на подростка какого-то вокруг себя там поищите, может быть, ему нужен какой-то дельный совет или эмоций давно не хватало, а также про питомцев, потому что мы живем на острове кошек, и здесь, конечно же, они живут и гуляют сами по себе, но иногда, возможно, это намек на то, что ему нужно обрести дом. Вот с этими мыслями отправляемся с вами вперед. Эд Ширан у нас очень скоро. Да, не пропустите, сейчас будет полезный блог, где можно себе взять что-то на заметку. Ну, а еще напомню, что именинники всегда будут рады поднять трубку и услышать «Привет, с днем рождения, это Русское радио Кипр». Поэтому присылайте заявку, имя, ваши пожелания, контакт местный обязательно. И не забывайте подписываться.
2: Реклама на русском.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: От трудоголика до алкоголика дней 5.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Господа, дамы, сегодня день детского футбола, но мы все же обращены сейчас всеми взорами в сторону взрослых игр. И на утро уже есть несколько заметных событий с чемпионата мира по футболу. Сборная Мексики обыграла Южную Корею со счетом 1-0 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф, а также первое место в группе А. Канада разгромила Катар 6-0. И это, кстати, одна из самых крупных побед турнира на данный момент и очень серьезная заявка канадцев на выход из группы. Англия ярко стартовала, победив Хорватию 4-2. Аргентина уверенно разобралась с Алжиром 3-0, а Франция победила Сенегал 3-1. Узбекистан уступил Колумбии 1-3 в своем стартовом матче турнира. И наверняка уже многие из вас видели вирусный видос, который распространен сейчас в сети, где узбекистанского болельщика-малыша поддерживает как раз-таки команда Колумбии. Ну а сегодня сразу несколько матчей. Соединенные Штаты сразятся с Австралией, Шотландия с Марокко, Бразилия и Гаити выйдут на поле, и Турция и Парагвай. За кого будете болеть? Диктуйте, пишите на 49-105-7. Посмотрим вообще, есть ли у нас те, кто следят за всем происходящим. Ну а у меня есть подборка тех поводов, которые не привязывают нас к определенной тематике. Просто рандомно можно устроить себе классный праздник.
0: Держи повод.
1: Давайте пробежимся по национальным дням и прочим городам и весям. В Великобритании день поцелуев, в Уругвае день бабушек и дедушек, праздник пятилепестковой розы в Чехии и канун летнего солнцестояния в Финляндии. Шлепки. Вот даже такой есть день в США, день шлепок. Вот шлеп-шлеп туда, шлеп-шлеп обратно. Главное, чтобы дошлепать в этот уикенд до моря. Тринидад и Тобаго. Сегодня день труда и день посадки деревьев в Парагвае. Ну, мы уже с вами знаем, что сегодня считается самый счастливый день в году. Ну, вот такое название у праздника. А еще день наблюдения за облаками, день бабочек и день русалок можно объединить и как-то сегодня круто провести день со своими, например, дочками, если у вас такие есть, или просто порадовать кого-то, ну, из соседей. Вот мне, кстати, вчера соседка принесла очень крутые маффины. Это было так приятно, неожиданно. Наверное, она знала, что сегодня можно отметить такой праздник и уже заранее приготовилась. Ей большое спасибо. Диляр, тебе привет. Ну, а мы сверяем часы и метко попадаем к гостям из будущего.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
2: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак.
7: Δια φημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
2: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Мир чуден настолько, что иногда люди могут удивить даже тогда, когда мы живем во времена, вроде уже все понятно, мир слетел с катушек, но нет. Каждый по-своему проживает и одиночество, и компанию. Американцы теперь заводят дома голубей вместо кошек. Друзья мои, я аж немножко замешкалась. Дело в том, что владельцы голубей описывают питомцев как умных, ласковых и сообразительных. Одна из героинь материала берет птицу с собой на художественные фестивали, где та спокойно сидит у нее на плечике. Другая делает своим подопечным утреннюю зарядку, даже проходится по нему роликом гуаша, пока голубь получает свою порцию удовольствия. Девушки подчеркивают, что голуби – это большая ответственность, а не милое увлечение. Им нужен специальный уход, внимание, как и любому другому домашнему животному. А вот стереотипы о голубях, как крысах с крыльями, героини материала предлагают оставить в прошлом. Это атавизм. Ну что, можно взять себе на заметку, но мне кажется, здесь, вот как аллергик заявляю, очень аккуратно, потому что могут вызывать всякие побочки данные птички.
2: На русском.
1: Давайте лучше к привычному всем нам, к котам, которые по всему острову здесь на правах хозяев. Я приглашаю вас на мероприятие, которое просто потрясающим образом может и не только изменить ваш взгляд на определенных животных и подход к коммуникации с ними, но еще и подарит эстетическое наслаждение.
2: На правах рекламы.
1: Счастье бывает пушистым, и часто за ним не нужно далеко отправляться. Вот оно здесь, у нас на острове. Artichoke Gallery в Пафосе и группа Facebook «Животные на Кипре» приглашают всех нас на большой благотворительный вечер в честь десятилетия этого паблика. Выставка современного искусства «Однажды рядом» в рамках этого празднования продлится с 20 июня до 5 июля. Многие важные вещи в жизни начинаются очень тихо, когда однажды кто-то рядом оказывается. Это может быть друг, незнакомец, художник, волонтер, питомец. «Однажды рядом» — это выставка о таких моментах, о пятерке разных художников и сообществе, которое уже 10 лет напоминает, что рядом всегда есть те, кто слышит и поддерживает. Свои работы в техниках живописи, акварели и графики представят Ольга Шипилова, Ольга Макнамара, Елена Дробышева, Тимур Хайрулин и Кубанычбек Ибрагимов. Открытие 20 июня, и там будет целая программа. Благотворительная распродажа керамики, игрушек ручной работы и других предметов искусства и декора. Все средства пойдут на поддержку группы «Животные на Кипре. Информация, проблемы, помощь». Далее продажа картин. Часть выручки будет перечислена на помощь животным. Награждение волонтеров, а еще фуршет, игристая живая музыка, лотерея и мастер-классы для детей и взрослых. Artichoke Gallery в Пафосе. Приходите. Никодиму Милана, 35. Вход свободный. 20 июня. Начало в 6 вечера. Мы попадем с вами в точку соединения благотворительности и искусства, и это будет большой, красивый и незабываемый праздничный вечер. Также подписывайтесь и всю дополнительную информацию находите в Instagram art.shock.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Где?
1: Реклама на русском.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции.

Пролетел один час, и его завершает Gatye. Кстати, этот трек «Somebody That I Used To Know» принес ему мировую известность. А нам принесет подборку хороших новостей Костя Столяров через несколько минут.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 14 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Два сербских туриста прошли пешком от аэропорта Ларнаки до Айанапы. Группа «Животные на Кипре» приглашает на большой благотворительный вечер в честь своего десятилетия. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Два туриста из Сербии, братья Нинат и Алекс Поповичи, сошли с самолета в аэропорту Ларнаки около

0: часа ночи и решили не брать такси. Вместо этого они отправились в Айанапу пешком, преодолев несколько десятков километров. О необычном трансфере 17 июня рассказал заместитель мэра Айанапы Антонис Христу, который принял путешественников у себя в кабинете. По словам братьев, пеший переход позволил им увидеть Кипр иначе, чем при любом другом способе передвижения, и ближе познакомиться с местными жителями и пейзажами, которые трудно оценить из окна автомобиля. Через свои походы Нинат и Алекс Поповичи стремятся привлечь внимание к физической нагрузке, психической устойчивости, связи человека с природой и местными сообществами. Группа «Животные на Кипре» в сети Facebook и пространство «Артишок Gallery» в Пафосе приглашают на большой благотворительный вечер в честь десятилетия паблика. Это не просто годы, а тысячи спасенных и вылеченных животных, а также сотни тысяч ответов на самые разные вопросы о домашних питомцах. В программе вечера – знакомство с выставкой современного искусства «Однажды рядом», благотворительная распродажа игрушек ручной работы, картин, керамики и не только, награждение волонтеров, а также фуршет с игристом, живая музыка, лотерея и мастер-классы для детей и взрослых. 20 июня. Пафос. Артишок Гэллери на улице Никодима Милана, 35. Начало в 18 часов. Вход свободный. В наступающие выходные вас также ждет множество других развлечений. Как обычно, мы представляем самые интересные. Выбирайте. Фестивали черешни и традиционных танцев. Всемирный день музыки. Праздник вина и гастрономии, ретро-вечеринка на винодельне и традиционный деревенский праздник под открытым небом. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: О хорошем на русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час, новые новости, и здесь тавтология оправдана, потому что мне есть что вам предложить в начале этого часа, и, конечно же, будем надеяться, именинники, но это не новые люди, это те, кому сегодня важно вспомнить, подвести итоги о пройденном пути и получить новую порцию заряда на свой личный год. 4 9 105 7, пишите, будем радовать наших новоявленных. Итак, друзья мои, лет в разгаре, 19 июня на календаре, сегодня пятница, впереди уикенд, есть уже планы, у кого-то нет, и тоже так можно, но мы все с вами стали больше есть ягод, фруктов и овощей, потому что просто изобилие вокруг нас всего этого растущего и приносящего нам витамины. Так вот, напоминают специалисты, что привычка пробовать фрукты и ягоды прямо у прилавка может вас погубить, потому что через немытые продукты можно заразиться дизентерией, листериозом, кишечной палочкой, опасными паразитами и вообще что-нибудь себе нехорошее в организм доставить. Врачи предупреждают, что уличная торговля часто ведется, ну, не совсем в надлежащих условиях. Рядом дорога, слой пыли, выхлопные газы. Продукты нередко трогают немытыми руками с обеих сторон, причем поэтому оно вам надо. А еще и после того, как вы денежки подержали, или карты, или телефон, на котором столько микробов, что говорят, если бы мы под микроскопом разглядели, что там творится вообще на чехле телефона, то диву бы дались и шок словили точно. Поэтому помним о том, что пробовать на улице не нужно, на рынке тоже нежелательно, но либо носите с собой бутылку воды и промывайте только после этого. Будьте здоровы, берегите себя. Ну а еще лето, это, конечно же, пора отпусков. Здесь, мне кажется, очень классная новость пришла из Китая. Там запустили первые круизы без конечной цели. В них нет привычных маршрутов, потому что люди просто едут в такие путешествия только с одной целью. Не посмотреть там что-то, не получить новые впечатления, а почилить. Каждый круиз длится 3 дня, с субботы по утро понедельника. И во время путешествия гости слушают музыку, вкусно едят, смеются, глядя на стендап. И для комфорта еще и заполняемость корабля оставляют на 80%. Это к вопросу о том, что интроверты тоже находят себе укромный уголок. Как вам такая идея? Поделитесь, пишите 4 9 105 7, а мы газуем вперед, беря пример Зиверт, потому что у нас с вами в этом чате часе чуть меньше минут на общение, поэтому нужно успеть сделать все.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Интересно.
1: Интересно, что оказывается, ученые кое-что тут обнаружили, особенно жителям Гермасоя. Сейчас привет. Москиты, знаете, кто такие? Комары, знаете? Ну да, вот я думаю, что там-то люди не понаслышке это знают. И это единственный минус этой территории. Так вот, комары чаще кусают тех, кто недавно выпил пенного напитка. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Ученые рассказали, что вот такой вид высокоградусных повышает температуру кожи, усиливает потоотделение и меняет состав выдыхаемого воздуха. И все это делает человека, ну, настолько привлекательным для кровососов, что они атакуют его, и целый рой выбирает именно одного вот этого выпившего пенный напиток, игнорируя рядом тех, кто его не пригубил. Гублял. Ну а поскольку сегодня тенденции дня такие, что вибрации его предостерегают нас вообще касаться в той или иной степени вот таких дополнительных напитков, пить водичку, чаек, кофеек, молочко, смузи, все, что полезное из фруктов, соки выжимайте, а вот все это наносное оставляйте. И давайте планировать наш уикенд, тем более, что пора подводить итоги грандиозному 27-му танцевальному фестивалю.
2: Топчик на русском.
1: Все, отгремело вчера предпоследнее прекрасное, на мой взгляд, мероприятие, но я бы только понаслышке. Вчера я не была, а вот 21 числа пойдем с командой и вас приглашаем.
2: На правах рекламы.
1: В этом году платформа 27-го Contemporary Fest'а представляет постановки международные из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии. И вот Финляндия будет завершать. Концепция Каллинио и Фернандо называется «Темпо» и собрала сразу нескольких очень талантливых в своих областях людей. Постановка, которая побуждает нас к осознанию собственной временности. Там и специально написанная музыка, и хореографические пируэты, и танцовщица, и кукловод в одном лице, и шведский танцовщик-акробат нас порадует. Все они сбалансируют в пространстве между танцем, театром и акробатикой особую атмосферу. И вот в ней мы посмотрим на новые возможности тела. Собственно, это и есть генеральная линия всего фестиваля. Ну и в данной постановке нам обещают, что движение исполнителей и эффект от декораций приблизят нас к границам невозможного. Я думаю, что это будет классным завершением этого уикенда и переходом в последнюю неделю июня, декаду точнее. Поэтому заходите на realto.interticket.com, приобретайте билеты. Если вы относитесь к спецкатегории, то можете бесплатно пройти. Это школьники, студенты, военнослужащие, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями тела и профессионалы в области танца. Все показы начинаются в 20:30, и этот не исключение. Собираемся 21 июня в Риальто, в Лимассоле, в 20:30. Причем категория здесь у показа 8+, поэтому берем с собой ребятишек, мужу и жене тоже говорим, собираем друзей семьи и вот такой дружной компанией отправляемся за эстетическим удовольствием.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Как и в века алхимиков, которые искали идеальную формулу эликсира молодости, вопрос продления красоты актуален и сегодня. Но в отличие от сложных манипуляций с лицом и телом в древности, нам повезло. Наличие салонов, специалистов и процедур позволяет выбрать идеальное сочетание и в краткий срок добиться результата. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает обратить внимание на технологию Glow Flow. Это 7 потрясающих эффектов от одной световой процедуры. Омоложение, устранение пигментации, удаление сосудистых патологий, осветление, подтяжка кожи, улучшение овала лица и сужение пор. Мощный инфракрасный лифтинг в сочетании с терапией кожи импульсным светом. Без преувеличения. Это настоящая магия. Попробуйте, записавшись на консультацию к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Все вы знаете, что мы весь год празднуем наше 20-летие медиагруппы «Русская волна». И, конечно же, у нас есть эксклюзивные презенты. Мы сделали уникальный мерч таких футболок. Лимитированная коллекция. И сейчас одна из них кому-то из вас достанется. Поэтому поделайте немножечко каких-нибудь ритуальчиков, чтобы вам повезло. Кто кулачки может держать, кто что-то обводить. Сейчас новый тренд такой вирусится в ТикТоке. Ну, а кто-то просто внимательно послушает, достанет все из своей внутренней энциклопедии, все разгадает и опередит каждого. Итак, погнали в игру. Всем удачи!
0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Есть новость, что на дне океана исследователи обнаружили настоящие живые ковры Аладдина. И это вам такой небольшой спойлер и подсказочка, а вопросы будут касаться сегодня конкретно этих морских жителей. И сейчас я дам три подсказки, описание их особенностей тел, и ваша задача будет прислать свой вариант на 49-105-7. Не забывайте подписываться, и позвоню я самому первому и корректно ответившему. Итак, подсказка номер один. Их яркая окраска с причудливыми узорами напоминает ковер-самолет. Подсказка номер два. В названии есть географическо-национальная подсказка. Ну и третья подсказка. Если есть опасность, они расправляют свои тела и края, словно танцуют, напоминая юбку девушки, которая исполняет фламенко. От себя еще добавлю, что эти удивительные создания считаются одними из крупнейших морских слизней во всем мире. Они могут вырастать до 40 сантиметров в длину. Ну, на мой взгляд, достаточно и, по-моему, очень легко, поэтому портал открыт, 49-105-7, а пока Роман от группы «Винтаж». Покоротаем немножечко время.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: С одной стороны, ожидаемо, с другой, неожиданно, что верных-то ответов пока не пришло. Здесь у нас сейчас, если вы только что присоединились, розыгрыш. Уникальные футболки. Мерч такой есть только у чуть менее 30, мне кажется, даже людей. 25 всего футболок, если мне память не отшибла случайно. Ну, в общем, даже 50 человек по острову не ходят с ними. Часть уже мы разыграли, а вот какая-то часть осталась. Поэтому есть уникальная возможность нашу футболку, выпущенную специально к 20-летию медиагруппы «Русская волна». Вот есть уже варианты: персидский ковер, малыши-танцовщики и скат. Нет, все это мимо, поэтому давайте повторим. Ну и в целом, если вы смотрите ленту новостей, то наверняка вам попадалось. А новость сейчас будоражит весь интернет. Настоящий подводный фламенко-концерт, который природа устроила на дне океана. Это все благодаря исследователям, мы знаем. Они обнаружили, да, действительно, настоящие ковры-аладдины, только живые. Эти удивительные создания считаются одними из крупнейших морских слизней. До 40 сантиметров в длину растут, а еще используют химическую защиту, накапливая токсичные вещества из пищи и отпугивая тех, кто хочет их задеть. Поэтому трогать их нельзя. Итак, я повторю еще три подсказки. Их яркая окраска с причудливыми узорами напоминает настоящий ковер-самолет. В названии есть географическая национальная подсказка. И третий пункт. Если есть опасность, они расправляют свои тела и края, словно танцуют, напоминая юбку исполнительницы фламенко. Ну, мне кажется, здесь все уже собрано. Давайте еще усилю, и подсказка будет в следующем. В названии словосочетание. То есть там есть два слова. Даже больше скажу. Прилагательное и существительное. Всем желаю удачи. Пишите 49-105-7. И пусть поведет самому-самому везучему. Ну, либо останется футболка при нас, и разыграем ее в другой день.
0: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Я уже не ждала, и как Феникс думаю, ну ладно, в следующий день обернусь-ка им и принесу футболку, но нет, Наталья появилась на горизонте, единственная, кто верно ответил сразу, ну вот сейчас еще увидела, тоже есть у вас конкурент, но уже в прошлом, как говорится. Наталья, я вас приветствую, поздравляю, вы теперь обладательница футболки.
2: Добрый день, спасибо большое.
1: Вы скажите, пожалуйста, вы слышали новость или вы знаете, что есть такие чудесные создания на дне океана?
2: Нет, я знала, что есть такие создания на дне океана, и я думала, что догадаются сразу. Я занимаюсь дайвингом, поэтому, в принципе, я догадалась сразу, как только сказали, что они танцуют в воде.
1: Ну, давайте скажем всем, о ком была загадка?
2: Это была рыбки «Испанский танцор».
1: Вы знаете, я дайвингом не занимаюсь, но я когда увидела, у меня было ощущение, что я прям рядом с ними, потому что это, конечно, магнетическое создание, которое притягивает взоры. А вы видели их вживую?
2: Да, один раз.
1: Много лет назад, правда. Наташа, какая прелесть! Сколько лет вы уже отдали этому увлечению?
2: Ну, я занималась в подростковом возрасте, я бы сказала, лет так 5-6 перерывами.
1: Какая вы умница! Ну что, я рада, что именно вам достается футболка, потому что не всегда же вы под водой, вы еще под солнцем ходите, а там должны быть и плечи закрыты, и качество классное, поэтому с вами свяжутся, обязательно расскажем, как забрать, но у вас есть уникальная возможность передать приветы, кому они будут.
2: Хорошо, спасибо большое. Я бы, наверное, хотела передать приветы своим друзьям, особенно Наталье Кочуковой. Надеюсь, она меня сейчас слышит.
1: Ну, будем ждать от нее алаверды, хотя остается уже совсем чуть-чуть времени. Наташа, спасибо, отличного дня, прекрасного уикенда. И благодарю за то, что сегодня футболка уходит еще одному, тому самому одному, который и хотел. Это здорово, это классно. Ну, а у меня время уже с вами, наверное, все-таки попрощаться. До следующей недели, в понедельник услышимся. Обязательно включайте в 7 утра русских перцев, потому что, когда вы просыпаетесь с ними, едете на работу, день всегда будет отлично складываться и дальше. Ну, а я там в обед подхвачу и карту вам достану, все расскажу. Будем надеяться, что этот уикенд пройдет классно, погода нас порадует, и мы посмотрим на морских жителей в том числе, потому что все отправимся плавать с масочками в ластах. В общем, как хотите, чтобы были ваши выходные, пусть так они и пройдут. Всем спасибо, до понедельника. Забыла, какое будет число. Видите, как я живу. Ну, а завтра и послезавтра у нас с вами есть мероприятие, где можно пересечься, обняться, сделать фоточку. Все, пока. Всех обняла. Яна Соболева. Чао.
0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и полезной информации. С вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о питании детей. Есть родители, которые относятся к его организации для своих детей намного ответственнее, чем к своему рациону. Напрасно, потому что культура здорового питания складывается из пищевого поведения всей семьи и уж потом путем составления идеального меню для ребенка. Правильное питание улучшает остроту ума, память, поднимает настроение, способствует правильному росту и развитию организма, помогает поддерживать вес и обмен веществ. Вот основные принципы правильного питания. Каждый день на столе должны быть растительные продукты зеленого цвета. Пищу рекомендуется варить, запекать, готовить на пару. Важно учитывать аллергию и непереносимость тех или иных продуктов. Увы, сегодня многие дети делают свой выбор в пользу фастфуда, а родители не препятствуют. Ну, во-первых, фастфуд крайне вреден для здоровья, причем не только детей, но и взрослых. А во-вторых, на Кипре есть прекрасная альтернатива – сервис готовых завтраков и обедов для детей и взрослых. Милц Фуд! Вот один из примеров детского меню от Милц Фуд – сырники с медом или сметаной, сезонные ягоды или фрукты, порция салата с зеленью и куриные тефтели с пастой. Пальчики оближешь. И на десерт лайфхак. Чтобы ребенок полюбил чечевицу или запеканку, начните всей семьей с тестового меню от Милц Фуд. Подробности на одноименной странице в Инстаграм. Наслаждайтесь жизнью, пока Милц Фуд заботится о вашем режиме и качестве питания.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Назвал свою собаку «Хорошо». И так классно, приходишь домой, а там «Хорошо».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Нити времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
8: Есть ли во мне изюминка? Что вы? Во мне масса изюминок. Я просто кексик.
5: Рекламная служба русского.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске уровень жизни на острове достиг 98% от среднего по ЕС. Кипр экстрадировал в Россию бизнесмена, не заплатившего налоги. Горсовет Лимассола отклонил ликвидацию зоопарка. Далее подробности. Кипр имеет средние по Евросоюзу показатели уровня жизни. По фактическому индивидуальному потреблению на душу населения остров и в 2024 и в 2025 достиг 98% от среднего уровня ЕС. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Фактическое индивидуальное потребление отражает материальное благосостояние домохозяйств. Это товары и услуги, которые люди реально потребляют, независимо от того, оплатили их сами граждане, государство или некоммерческие организации. Кипр отправил в Москву российского бизнесмена, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Всего по данным российского МВД, его задолженность превышает почти 30 миллионов евро. Имя экстрадированного предпринимателя не раскрывается. Отмечается, что бизнесмен руководил двумя компаниями в 2015-2019 годах. По версии следствия, он отправлял в налоговую службу декларации о фиктивных договорах с подконтрольными подрядчиками. Зоопарк в Лимассоле сохранится. Вчера на вечернем заседании городской совет отклонил предложение превратить пространство в центр биоразнообразия. Фактически это означало закрытие. За отклонение проекта высказалось 14 советников против 10. Предложение разработал Кипрский центр экологических исследований и образования. Мэр Лимассола Янис Армефтис заявил, что по вопросу зоопарка нужно найти общий знаменатель, и тема не должна раскалывать город. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до +20 градусов, на вершинах

Родоса около плюс 14. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 23. На этом пока все. Александр Данилов.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Мушкетеры дистрофики прячутся один за всех и все за одного.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо Суши. Для бронирования звоните 97-97-10-09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97-88-99-63. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
3: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио. Все будет лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Лимассоле вновь предложили построить железную дорогу. Массовая драка в Айанапе попала в прямой эфир. В деревне Дали пройдет первый фестиваль народных танцев. Далее подробности. Концепцию надземной железной дороги, которая должна соединить основные районы города в единую транспортную систему, представили в Лимассоле. Идею выдвинул заместитель мэра Лимассола Димос Кацис. Визуализацию проекта подготовил цифровой дизайнер Маринос Протопапас. Маршрут предполагается провести через Гермасою, центр города, Марину и западные районы. Протопапас охарактеризовал линию как более быстрый, экологичный и устойчивый способ передвижения по сравнению с автомобилем. Полиция Кипра задержала двух молодых британцев после массовой драки в Айанапе, видео которой попало в прямую трансляцию популярного стримера и быстро разошлось по социальным сетям. Инцидент произошел ранним утром в четверг. Несмотря на отсутствие заявлений от пострадавших, полиция начала расследование самостоятельно после появления видеозаписи. Трансляцию вел британский стример Харрисон Салливан. Сам он не считается участником происшествия и в расследовании не фигурирует. В деревне Дали впервые пройдет фестиваль, посвященный кипрским традициям, музыке и народной культуре. Центральная площадь превратится в большую сцену под открытым небом. На нее выйдут фольклорные коллективы со всего острова, а живая музыка и народные танцы создадут атмосферу настоящего деревенского праздника. Дополнят вечер традиционные угощения. Мероприятие пройдет завтра, в субботу, с 19:30 до 22:30. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 23. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: По статистике, самая популярная мужская смс-ка «Я тебя тоже».
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске уровень жизни на острове достиг 98% от среднего по ЕС. Кипр экстрадировал в Россию бизнесмена, не заплатившего налоги. Музей Берлина передал Паралине Дерине точную копию головы Афродиты Левкольской. Далее подробности. Кипр имеет средние по Евросоюзу показатели уровня жизни. По фактическому индивидуальному потреблению на душу населения остров и в 2024, и в 2025 достиг 98% от среднего уровня ЕС. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Фактическое индивидуальное потребление отражает материальное благосостояние домохозяйств. Это товары и услуги, которые люди реально потребляют, независимо от того, оплатили их сами граждане, государство или некоммерческие организации. Кипр отправил в Москву российского бизнесмена, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Всего, по данным российского МВД, его задолженность превышает почти 30 миллионов евро. Имя экстрадированного предпринимателя не раскрывается. Отмечается, что бизнесмен руководил двумя компаниями в 2015-2019 годах. По версии следствия, он отправлял в налоговую службу декларации о фиктивных договорах с подконтрольными подрядчиками. Муниципалитет Паралимни Деринии получил точную копию головы Афродиты Левкольской, одной из ключевых археологических находок Восточного Кипра. Реплику изготовили Новый музей Берлина и Берлинский университет имени Гумбольдта, после чего она была установлена в здании городской ратуши. По данным муниципалитета, подготовка копии заняла несколько месяцев и сопровождалась координацией между кипрской и немецкой сторонами. Немецкие институции передали реплику на безвозмездной основе. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 23. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова, и я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айя-Напа. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: На этой неделе главный чарт страны покидает трек «Добегу» от Жени Трофимова и группы «Комната культуры».
6: Чувство трогаю, танц по карману, времени мало, что я не могу.
5: Пожелаем артистам новых творческих успехов

И до встречи у нас в двадцатке. Ну а теперь к самым главным трекам эфира. Топ-20 русского радио Кипр на этой неделе открывает Bruno Mars «I Just Might».

0: 20 лучших песен эфира.
1: Минус 3 позиции. И на 19 строчку отправляется «Мэри Гу». «Заново» — это чувственный и эмоциональный сингл, выпущенный 27 марта этого года. Песня выдержана в ее фирменном стиле. Это смесь лирической поп-музыки с современным глубоким звучанием и искренним текстом о расставании и переосмыслении отношений.

0: Кипрская двадцатка.
1: Пунктом выше. Сергей Лазарев. Компасы.
2: Через туман, тучи и пропасти к твоей...
1: На 17-й строчке падение недели. С результатом минус 5 позиций финиширует Антигония с треком для Евровидения «Джала». Шестнадцатое место и новинка чарта. Группа «Моя Мишель» на малиновой луне. Атмосферный сингл инди-поп, выпущенный 1 мая. По словам солистки Татьяны Ткачук, это романтическая песня о вере в судьбоносную любовь, в которой слушатели сравниваются с

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: С 13 на 15 строчку опускается Джонни, «Эйфория».
2: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория.
1: Плюс 3 пункта и 14 место у Мари Краймбрери. «Давай не ждать».
3: Давай не ждать.
1: Тринадцатую строчку забирают Боб Синклар, Кайза, «I can't wait».

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Только в черную пятницу вы можете купить 2 ненужных товара по цене одного.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Кипрская двадцатка.
5: 12 место и мод «Намек на нас». Композиция вышла 20 февраля этого года. У Мота получилась мягкая баллада в привычном для него стиле тихой, но пронзительной романтики. Музыкант отметил, что в социальных сетях люди часто создают трогательное видео на его трек. Они рассказывают истории любви от знакомства до свадьбы и рождения детей. Для исполнителя это не просто тренд, это напоминание о том, что даже в эпоху разводов и личных границ важно ценить что-то светлое, доброе и вечное.

0: Кипрская двадцатка русского радио.
1: А в шаге от десятки лучших остановились Биби Рекса, Faithless, New Religion.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это Кипрская двадцатка русского радио. Первую половину мы с успехом прослушали, будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимал Алекс Уоррен, Fever Dream. На второй строчке звучал Holy Flame, Тону. Победителем вот уже две недели как становится Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть».
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
1: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим совсем-совсем скоро. А пока топ-10 русского радио Кипр распаковывают «By Idea», «Хчо», «Мод» с ультрамодным треком «Шаде». Между прочим, ребят, плюс 5 пунктов за 7 музыкальных дней и звание «Главный прорыв чарта». Поздравляем!

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Кипрская двадцатка. Номер 8.
2: Я

0: 8 место Beowulf Phoenix. Этот трек – идеальный пример быстрого доступа к ресурсному состоянию. Психологи даже назвали ее инструкцией по обретению внутренней опоры, когда внешние обстоятельства кажутся невыносимыми.
1: Двадцатка лучших песен эфира. Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Ненавязчивее советского самообслуживания может быть только местный Сига-Сига-сервис.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Минус 4 позиции. И на 7-ю строчку вылетает бронзовый финалист прошлонедельного чарта Алекс Уоррен «Fever Dream».

0: рубрика.
1: Ну а мы добрались до пятерки лучших. Пятое место. Группа «Винтаж». «Малахит». Напомню, уже 11 июля культовая поп-группа «Винтаж» впервые выступит с большим сольным концертом в Лимассоле. Самая плохая девочка шоу-бизнеса – это все Анна Плетнева и группа «Винтаж». Площадка «Notice Life Venue» Лимассол. Билеты на «Sold Out Tickets».

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
4: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
5: Перед походом в гости расстелите постель. Когда вернетесь, поймете, как мудро вы поступили.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио «Кипр».
8: Лидер прошлонедельного чарта Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть» отныне на второй строчке. А звание хит номер один забирает Юлия Зиверт с треком «Газ». Эта песня о том, что настоящий драйв не заканчивается с достижением цели, комментирует свою новинку Юля. Она про каждого из нас, кто готов двигаться дальше, независимо от того, на какой отметке сейчас находится. Я предлагаю не объедаться собственным успехом, ведь художника кормит голод. Поздравляем Юлю с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушайте и наслаждайтесь. Кипрская двадцатка и каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
7: Номер один.
9: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 19 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Лимассоле вновь предложили построить железную дорогу. Массовая драка в Айанапе попала в прямой эфир. В деревне Дали пройдет первый фестиваль народных танцев. Далее подробности. Концепцию надземной железной дороги, которая должна соединить основные районы города в единую транспортную систему, представили в Лимассоле. Идею выдвинул заместитель мэра Лимассола Димос Кацис. Визуализацию проекта подготовил цифровой дизайнер Маринос Протопапас. Маршрут предполагается провести через Гермасою, центр города, Марину и западные районы. Протопапас охарактеризовал линию как более быстрый, экологичный и устойчивый способ передвижения по сравнению с автомобилем. Полиция Кипра задержала двух молодых британцев после массовой драки в Айанапе, видео которой попало в прямую трансляцию популярного стримера и быстро разошлось по социальным сетям. Инцидент произошел ранним утром в четверг. Несмотря на отсутствие заявлений от пострадавших, полиция начала расследование самостоятельно после появления видеозаписи. Трансляцию вел британский стример Харрисон Салливан. Сам он не считается участником происшествия и в расследовании не фигурирует. В деревне Дали впервые пройдет фестиваль, посвященный кипрским традициям, музыке и народной культуре. Центральная площадь превратится в большую сцену под открытым небом. На нее выйдут фольклорные коллективы со всего острова, а живая музыка и народные танцы создадут атмосферу настоящего деревенского праздника. Дополнят вечер традиционные угощения. Мероприятие пройдет завтра, в субботу, с 19:30 до 22:30. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 23. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Как и в века алхимиков, которые искали идеальную формулу эликсира молодости, вопрос продления красоты актуален и сегодня. Но в отличие от сложных манипуляций с лицом и телом в древности, нам повезло. Наличие салонов, специалистов и процедур позволяет выбрать идеальное сочетание и в краткий срок добиться результата. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает обратить внимание на технологию Glow Flow. Это 7 потрясающих эффектов от одной световой процедуры. Омоложение, устранение пигментации, удаление сосудистых патологий, осветление, подтяжка кожи, улучшение овала лица и сужение пор. Мощный инфракрасный лифтинг в сочетании с терапией кожи импульсным светом. Без преувеличения. Это настоящая магия. Попробуйте, записавшись на консультацию к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
5: Лента Союз.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
7: Хороших людей много, полезных мало.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visioner Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visioner. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Все лето!

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Mintis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mintis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
4: Наговорив лишнего, можно узнать о себе много нового.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня и полезной информации. С вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о питании детей. Есть родители, которые относятся к его организации для своих детей намного ответственнее, чем к своему рациону. Напрасно, потому что культура здорового питания складывается из пищевого поведения всей семьи и уж потом путем составления идеального меню для ребенка. Правильное питание улучшает остроту ума, память, поднимает настроение, способствует правильному росту и развитию организма, помогает поддерживать вес и обмен веществ. Вот основные принципы правильного питания. Каждый день на столе должны быть растительные продукты зеленого цвета. Пищу рекомендуется варить, запекать, готовить на пару. Важно учитывать аллергию и непереносимость тех или иных продуктов. Увы, сегодня многие дети делают свой выбор в пользу фастфуда, а родители не препятствуют. Ну, во-первых, фастфуд крайне вреден для здоровья, причем не только детей, но и взрослых. А во-вторых, на Кипре есть прекрасная альтернатива – сервис готовых завтраков и обедов для детей и взрослых. Milk's Food. Вот один из примеров детского меню от Milk's Food – сырники с медом или сметаной, сезонные ягоды или фрукты, порция салата с зеленью и куриные тефтели с пастой. Пальчики оближешь. И на десерт лайфхак. Чтобы ребенок полюбил чечевицу или запеканку, начните всей семьей с тестового меню от Milk's Food. Подробности на одноименной странице в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока Milk's Food заботится о вашем режиме и качестве питания.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you New Music Show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New Music Show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Hi, all. This is Rosalia.
2: Hey, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
0: John Budzikas. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Budzikas.
8: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.